0: так Болливуд.
1: Это Болливуд.
2: Радио Масти.
3: Экини, а май си раджа ламса?
4: На.
5: Утрове. И каски. Камиста.
3: Икипа. Ку, ку, ку, баба.